0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте nash.dom.rf. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Осенний джаз на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100. Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет. С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите госуслуги «Моя школа» уже сейчас. Для лиц старше 6 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

gets hard to remember. It gets hard to remember.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ-74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: City News на радио 100.
1: Это новости регионов. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. В Челябинской области в проработку вовлекли 122 пространства по программе комплексного развития территории. По 57 из них уже приняли решение о КРТ, по 29 заключили договоры с застройщиками. Об этом сообщили в региональном министерстве архитектуры, градостроительства и комплексного развития территорий. По числу территорий комплексного развития лидирует Челябинск, здесь их 72. Напомню, первый завершенный проект КРТ в регионе – жилой комплекс 4 Ленина в Тракторозаводском районе. Там построили жилье, а бывшая промышленная зона получила новую жизнь. Челябинские теплосети проверят красителем 13 и 14 октября. Специалисты будут искать утечки в районах улиц Энтузиастов, Татьянчевой, Витебской и Карла Липнехта. Если из горячего крана потечет зеленая вода, нужно сообщить об этом в управляющую компанию и в УСТЭК Челябинск. Это значит, что бойлер неисправен, и техническая вода смешалась с водопроводной. В компании напомнили, что краситель уранин-А не вредит здоровью, но для бытовых нужд он не предназначен. Более 1500 посылок в этом году отправили на поездах на Южноуральской железной дороге. Лидерами по количеству отправлений стали вокзалы Челябинска, Оренбурга и Орска. Самые популярные направления – Москва, Самара, Екатеринбург и Ростов, сообщила пресс-служба ЮУЖД. Чаще всего путешествовали личные вещи и важные документы. Были необычные посылки, например, с вокзала Челябинска в Красноярск отправилась полутораметровая статуя богини Лакшми. О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, воздух днем прогреется до плюс 18 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Как продавать, но не нарушать? Как продвигаться без рисков для бизнеса? Обсудим все это 22 октября на форуме «Право и креатив». Разберем реальные кейсы и инструменты продвижения. Интеграцию предпринимателей в проект «Челябинск. Культурная столица 2027». Встречаемся по адресу Челябинск, проспект Ленина, 76А. Вход свободный. По предварительной регистрации на сайте правокреатив.рф. Организаторы: медиахолдинг «Первый областной», агентство развития креативных индустрий Челябинской области и Челябинская УФАС России. Мероприятие для лиц старше 16 лет.
3: Азбука моды на радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы.

0: С добрым морозным утром, дорогие друзья, с вами у микрофона я, Соня Дегтярева. Встречаем этот вторник вместе. Пусть ваше утро будет легким, а заботы только приятными. Хорошего утра!
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
4: У них честный кэшбэк на популярные категории.
5: Удобное, понятное приложение.
6: Есть доставка карты.
7: Дружелюбный, живой колл-центр.
3: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
8: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

0: 7:34 в Челябинске. Друзья, традиционно скажу несколько слов о погоде за окнами. Сейчас в Челябинске 7 градусов выше нуля. В течение дня столбики термометров поднимутся до 15 градусов Цельсия. Нас с вами в течение дня ждет слабый дождь, поэтому если вы еще не вышли из дома, обязательно захватите с собой зонтик. Ну и, конечно, не забудьте взять хорошее настроение и найдите улыбку, ведь впереди нас ждет прекрасный, удачный день. С добрым утром!
1: Осенний джаз на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Осенний джаз на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 24 и 25 октября в Челябинске в конгресс-холле «Таганай» пройдет женский форум «Стальное кружево Урала». Вас ждут маркет, мастер-классы и лекции по бизнесу, здоровью, семье и культуре. Специальные гости Михаил Лобковский, Екатерина Андреева и Дарья Донцова. Форум проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организаторы Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
2: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: мир на вкус. На радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Не все блюда имеют единое международное название. Например, известный нам греческий салат на своей родине в Греции именуется деревенским. И понятно почему. Свежие овощи с сыром фета по оливковым маслам кажутся простой пищей. Однако этот рецепт покорил мир. И дело здесь не только во вкусе. Салат очень полезен, поскольку отражает главный принцип средиземноморской диеты – побольше простых, экологически чистых продуктов. Особенностями приготовления блюда являются крупнопорубленные, а не измельченные овощи. Также следует отметить, что греки чистят огурцы от кожуры и не всегда перемешивают салат перед подачей на стол, предпочитая это делать непосредственно перед едой. История салата не так стара, как история самой Греции, что на первый взгляд кажется немного удивительным. Во-первых, помидоры до 19 века местные жители не употребляли в пищу, поскольку считали их ядовитыми. А во-вторых, первые упоминания о блюде появляются только в 20-м столетии. Существует легенда, что больной зуб заставил одного эмигранта порезать и смешать ингредиенты, которые до этого ели целиком. Конечно, это только красивая история. Скорее всего, греческий салат придумали предприимчивые владельцы таверн в Афинах. Они быстро нарезали традиционные продукты и щедро сдабривали их отличным оливковым маслом. Легкое блюдо понравилось клиентам за свою свежесть и простоту и стало воплощением всей солнечной Греции.
0: Мир на вкус. На радио 100.

0: 7:56 в Челябинске. Дорогие друзья, продолжаем плавно и приятно входить в этот день. Пусть он будет легким и комфортным. Анна-Мария Жапек, Only Water в нашем эфире только что, ну а прямо сейчас Андреа Бочелли, Love in Portofino. Вот такое красивое завершение часа. Следующий начнем с новостей от Антона Образцова. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. В среду, 14 октября, на сутки будет отключено водоснабжение в северо-западной части Челябинска. Это связано с плановыми восстановительными работами, сообщили в городской администрации. Жителям рекомендовано сделать запас воды. Перечень адресов уже размещен на сайте и в официальном канале МАКС МУП ПОВВ. Там же будет публиковаться график подвоза воды и оперативная информация о ходе работ. В регионе стартовала международная научно-практическая конференция «Петровские образовательные чтения. Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий». 10 дней, более 50 мероприятий, площадки сразу в двух городах – Магнитогорске и Верхнеуральске. В этом году форум вновь соединяет историю и современность. Участники будут искать ответы на острые вопросы о том, как сохранить духовные ориентиры в стремительно меняющемся мире. Производители продуктов питания из Челябинской области завоевали 63 медали в дегустационном конкурсе российской агропромышленной выставки «Золотая осень». Из них 47 золотых, 12 серебряных и 4 бронзовых. Южный Урал стал лидером по количеству наград, сообщает пресс-служба областного правительства. Больше всего заявок подала компания «Ресурс» бренда «Увелка». Она завоевала 6 золотых медалей, в том числе за овсяные хлопья и гречку с грибами по-старорусски. О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 18 градусов. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Почему все вкусное вредное?
2: Как часто нужно звонить маме, чтобы она не волновалась? Стоит ли покупать лотерейный билет?
3: Можно ли быть счастливым без денег?
4: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
1: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
5: 20 октября. В день военного связиста. Телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускают сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала. Переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
6: Для детей старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: встречать наш вторник спокойно и музыкально. Прямо сейчас Лени Кравиц «I Belong to You» прозвучал в нашем эфире. Впереди нас ждет много отличных музыкальных историй, а нас с вами ждет прекрасный и замечательный, удивительный день. С добрым утром, дорогие друзья!
1: Кавервилль на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске в Москве выставят на торги пейзаж Кандинского, оцененный в 90 миллионов рублей, и каждый пятый россиянин стыдится своих музыкальных предпочтений. Московский аукционный дом выставит на торги ранний пейзаж Василия Кандинского «Летний день, полдень», оцененный в 90 миллионов рублей. Это произведение впервые будет представлено на публичных торгах в России, сообщает ТАСС. Василий Кандинский считается самым дорогим русским художником на мировых аукционах. За историю торгов Сотбис и Кристис общая стоимость 40 его работ превысила 591 миллион долларов, обойдя в этом рейтинге вещи Малевича и Шагала, отметил историк искусства и основатель московского аукциона дома Сергей Подстаницкий. Одной из причин высокой стоимости работ Кандинского он назвал их редкость на открытом рынке. Работы ключевых периодов художника хранятся в частных коллекциях и крайне редко появляются на аукционах. «Летний день, полдень» станет главным лотом на торгах, которые 18 октября проведет Московский аукционный дом. Всего на них представят более 300 лотов общей оценочной стоимостью 1,5 миллиарда рублей, в том числе произведения Ильи Репина, Василия Поленова, Константина Коровина и других художников.
0: Exclusive News.
1: 19% россиян стесняются своих предпочтений в музыке и предпочитают скрывать их. Из них 12% совмещают в плейлисте рэп, метал, поп-музыку и эстраду и боятся, что друзья не поймут такой контраст. А еще 7% отдельно хранят музыкальные guilty pleasure и слушают такие треки только в наушниках. Это следует из опроса, проведенного музыкальным сервисом «Звук». Тем не менее, у почти стольких же россиян, у 20% в плейлистах полный хаос из абсолютно не совместимых жанров, но они с радостью могут включить его в любой компании. 11% признались, что соблюдают идеальный порядок и делят треки по жанрам и настроениям, а большинство, это 50%, слушают 1-2 близких направления без резких контрастов. Опрос также показал, что 68% считают, что музыка может много рассказать о человеке. 33% из них связывают ее с эстетическим вкусом, 24% по совпадению предпочтений определяют свои своего человека, а 23% считают, что любимые треки могут рассказать о темпераменте.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Друзья, иногда от красивых музыкальных композиций действительно захватывает дух. Пусть красивая музыка сопровождает вас на протяжении всего дня и создает тон этому дню. Прямо сейчас наша сезонная рубрика «Осенний джаз», а в ней замечательный дуэт Тони Беннет и Леди Гага «Cheek to Cheek». Давайте наслаждаться красивой музыкой вместе.
1: «Осенний джаз» на Радио 100.

0: Pop.
1: Реклама на Радио 100. Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
2: Музыкалка на Радио 100. Музыка — это искусство оживлять тишину. Когда оно зародилось? Кто первый извлек звуки, которые сложились в мелодию? Музыковед Наталья Кучер и ведущая Радио 100 Ольга Деева приглашают вас в увлекательное путешествие к истокам зарождения музыки. От Древней Греции до современности, от отдельных звуков до музыкальных жанров. Все это в рубрике «Музыкалка» на Радио 100. Каждую субботу и воскресенье в 11:45 и в 15:45. Узнаем о музыке немного больше.
3: Для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

8:48 в Челябинске. Друзья, мы продолжаем с вами наше музыкальное утро. Пусть оно будет легким, приятным, проходит в приятной компании Радио 100, ну и, конечно же, дарит вам хороший настрой на весь день, ведь это очень важно. Спасибо огромное за то, что встречаете этот вторник с нами. Отличного вам настроения и приятной музыкальной компании.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Яндекс.Пэй постепенно возвращается к работе. Восстановлен доступ к переводам и платежам для части пользователей, сообщил сервис. Оплата пластиковыми картами и платежными стикерами работает в полном объеме. В компании добавили, что некоторые функции все еще недоступны. Возможно, ошибки при отдельных операциях. Подчеркивается, что после атак беспилотников на дата-центры Яндекса инженеры полностью перестраивали инфраструктуру. В связи с этим восстановление занимает больше времени. В воскресенье дата-центр Яндекса во Владимире полностью остановил работу после ударов ВПЛА. Также на прошлой неделе в результате атак пострадали центры обработки данных компаний в городе Сасово, Рязанской области и в Калуге. Национальная авиакомпания Qatar Airways объявила о приостановке полетов в ряд городов Саудовской Аравии по соображениям безопасности. Etihad Airways, в свою очередь, отменила все полеты между Абу-Даби и Эр-Риядом до 19 октября, а также ряд рейсов в Джидду и Даммам на несколько дней. Напомню, 10-11 октября аэропорт саудовской столицы подвергся атакам со стороны йеменских хуситов, по данным властей королевства. В результате первого удара погибли не менее 12 человек, свыше 300 ранены. Жертвой повторной атаки 11 октября стал один человек, еще 11 пострадали. Сезон гриппа и ОРВИ продлится в России до марта или апреля 2027 года, сообщила РИА Новости доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова. Провакцинироваться можно и в ноябре, и в январе, но лучше всего, конечно, в начале эпидемического сезона, отметила врач. Она напомнила, что в этом сезоне состав вакцины против гриппа полностью обновлен, изменены все три компонента. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что пик заболеваемости гриппом в этом сезоне ожидается на новогодние праздники. Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин вновь объявлен в розыск. Данные об этом появились в базе МВД. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении Разина возбудили в ноябре прошлого года. По версии следствия, продюсер долгое время использовал поддельный договор с автором песен «Ласкового мая» Сергеем Кузнецовым для присвоения авторских выплат. Потерпевший по делу признана вдова поэта. О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до плюс 18 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите госуслуги «Моя школа» уже сейчас.
1: Для лиц старше 6 лет.
2: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Дорогие друзья, мы продолжаем с вами встречать этот вторник на волне 100% комфорта. С вами по-прежнему я, Соня Дегтярева. Пусть этот день начнется легко и приятно, а мы с командой Радио 100 поможем ему звучать правильно. Прямо сейчас в нашем эфире легендарная ливерпульская четверка с композицией «And I Love Her». Дальше нас с вами ждет прекрасный музыкальный эфир. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
4: У них честный кэшбэк на популярные категории.
5: Удобное, понятное приложение.
6: Есть доставка карты.
7: Дружелюбный, живой колл-центр.
3: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
8: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске автопортрет Дэвида Боуи выставят на Сотбис и начались съемки новой версии «Королевства кривых зеркал». Редкий автопортрет певца Дэвида Боуи выставят на аукцион Сотбис, об этом сообщил Variety. Аукцион пройдет 15 октября. Автопортрет впервые выставят на торги. Работу оценивают в 35-55 тысяч фунтов стерлингов. Боуи создал рисунок в 1996 году и позже подарил его своему галеристу Сент-Айвзе. В этой работе музыкант подчеркнул свою особенность – зрачки разного размера. Такое состояние глаз называется анизокория. Оно развелось у Дэвида из-за травмы в юности. Со временем эта черта стала его визитной карточкой. Автопортрет также включает отпечатки рук Боуи, которые размещены в нижней части работы. «В этом автопортрете есть что-то невероятно прямолинейное и личное», комментирует директор Сотбис Джен Харди. «Боуи смотрит прямо на вас, а на самой картине видны отпечатки его собственных рук. Это смелая и яркая работа, в которой чувствуется то неутомимое творческое начало, которое пронизывает все, что он делал».
0: Exclusive News.
1: В начале октября стартовали съемки фильма «Королевство кривых зеркал». Над проектом по мотивам сказки Виталия Губарева работают сразу два режиссера – Клим Шипенко, «Холоп и вызов» и Даша Гущина. В центре истории Оля – современная девочка, которая живет в телефоне, чувствует тренды и привыкла смотреть на себя через реакцию других. Однажды она оказывается в зазеркалье и встречает Ело – собственное отражение и почти полную свою противоположность. Вместе они попадают в королевство, где можно не учиться, бесконечно развлекаться и видеть в зеркалах только улучшенную версию себя. Поначалу все выглядит как мечта, но у идеального города есть изнанка – пространство, спрятанное за красивыми фасадами. Там начинается настоящая жизнь королевства. Олю и Илу играет Александра Бабаскина. Одна актриса, две внешне одинаковые, но внутренне абсолютно разные героини. Еще одна зеркальная пара – папа Оли и король Фукс, который играет Андрей Гайдулян. Фильм выйдет в российский прокат в следующем году.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Продолжаем наши золотые осенние денечки вместе с сезонной рубрикой «Осенний джаз». Чет Бейкер «It's Always You» прямо сейчас прозвучит в нашем эфире. А я, Соня Дегтярева, хочу пожелать вам наполниться этой прекрасной, спокойной, умиротворяющей атмосферой и получить всю прелесть от осени этого года. Пусть она будет счастливой, а ваше настроение всегда отличным. Ну и, конечно, пусть эта осень принесет больше приятной атмосферной музыки. Мы с вами встретимся в эфире совсем скоро. Хорошего дня!
1: Осенний джаз на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Осенний джаз. На Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 22 октября в Челябинске состоится рекламный форум «Право и креатив». Профилактика правонарушений, инструменты продвижения и открытый диалог. Челябинск, культурная столица 2027. Вход свободный. Подробности на сайте правокреатив.рф. Для лиц старше 16 лет.
2: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: 24 и 25 октября в Челябинске в конгресс-холле «Таганай» пройдет женский форум «Стальное кружево Урала». Вас ждут маркет, мастер-классы и лекции по бизнесу, здоровью, семье и культуре. Специальные гости Михаил Лобковский, Екатерина Андреева и Дарья Донцова. Форум проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организаторы Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

9 часов 51 минута в Челябинске. Для кого-то день только начинается, а кто-то уже закончил свою трудовую смену и с удовольствием встречает это утро. Дорогие друзья, чем бы вы сейчас ни занимались, хочется сказать вам несколько приятных слов. Пусть то, что вы делаете, приносит вам радость, огромное удовольствие. Ну и, конечно же, мы будем очень рады, если вашим музыкальным сопровождением будет музыка Радио 100. Спасибо огромное за то, что вы с нами, и удачного вам дня!

0: City News на радио 100.
1: Это новости регионов. В студии Антона Брестцов. Здравствуйте. Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Судоренко добилась госпитализации бойца, отправленного на передовую с аппаратом Елизарова. Мать военнослужащего обратилась к омбудсмену. По ее словам, после тяжелого ранения сыну установили аппарат Елизарова. Ему требовалось длительное лечение и реабилитация, но его вернули на службу. Аппарат пришлось снять. Юлия Судоренко оперативно обратилась к командиру части в военную прокуратуру Тотского гарнизона. Проведена проверка, приняты меры. Военнослужащие сейчас находится в госпитале. Во время лечения боец пройдет военно-врачебную комиссию, которая решит, сможет ли мужчина нести службу дальше. В Челябинской области подписано соглашение с независимыми операторами АЗС. Власти договорились с компанией «Нефтересурс» и индивидуальным предпринимателем Ждановым о сохранении предельного уровня цен на бензин и дизель. Антимонопольная служба проконтролирует реализацию соглашений. Ранее правительство России наделило региональные органы власти правом подписывать с независимыми операторами АЗС договоры о стабилизации цен на топливо. Механизм призван сдержать резкие колебания стоимости горючего и снизить нагрузку на потребителей. Федерация бокса России опубликовала состав сборной страны на первенство мира среди юниоров 17-18 лет, которое пройдет в Черногории. В заявку национальной команды попал боксер из Магнитогорска Иван Байбаков. Ему предстоит побороться за медали в тяжелой весовой категории. Спортсмен в августе стал серебряным призером первенства Европы в Сербии, а также завоевал бронзу первенства России. Турнир в Черногории пройдет с 14 по 28 октября. О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до плюс 18 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Сильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 10:15 в Челябинске. Друзья, я хочу вам напомнить, что вы всегда можете зайти в наше сообщество ВКонтакте. Там мы проводим розыгрыши билетов на культурные события, а также выгружаем подкасты, в которых вы можете встретить выпуски программ, звучащих в нашем эфире. Так что, если вдруг вы хотите вернуться к какому-то выпуску или не успели на любимую рубрику в эфире, обязательно заходите, мы всегда рады видеть вас на наших электронных ресурсах.
1: Кавервилль на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске в Москве выставят на торги пейзаж Кандинского, оцененный в 90 миллионов рублей, и каждый пятый россиянин стыдится своих музыкальных предпочтений. Московский аукционный дом выставит на торги ранний пейзаж Василия Кандинского «Летний день, полдень», оцененный в 90 миллионов рублей. Это произведение впервые будет представлено на публичных торгах в России, сообщает ТАСС. Василий Кандинский считается самым дорогим русским художником на мировых аукционах. За историю торгов Сотбис и Кристис общая стоимость 40 его работ превысила 591 миллион долларов, обойдя в этом рейтинге вещи Малевича и Шагала, отметил историк искусства и основатель московского аукциона дома Сергей Подстаницкий. Одной из причин высокой стоимости работ Кандинского он назвал их редкость на открытом рынке. Работы ключевых периодов художника хранятся в частных коллекциях и крайне редко появляются на аукционах. «Летний день, полдень» станет главным лотом на торгах, которые 18 октября проведет Московский аукционный дом. Всего на них представят более 300 лотов общей оценочной стоимостью 1,5 миллиарда рублей, в том числе произведения Ильи Репина, Василия Поленова, Константина Коровина и других художников.
0: Exclusive News.
1: 19% россиян стесняются своих предпочтений в музыке и предпочитают скрывать их. Из них 12% совмещают в плейлисте рэп, метал, поп-музыку и эстраду и боятся, что друзья не поймут такой контраст. А еще 7% отдельно хранят музыкальные guilty pleasure и слушают такие треки только в наушниках. Это следует из опроса, проведенного музыкальным сервисом «Звук». Тем не менее, у почти стольки же россиян, у 20% в плейлистах полный хаос из абсолютно не совместимых жанров, но они с радостью могут включить его в любой компании. 11% признались, что соблюдают идеальный порядок и делят треки по жанрам и настроениям. А большинство, это 50%, слушают 1-2 близких направления без резких контрастов. Опрос также показал, что 68% считают, что музыка может много рассказать о человеке. 33% из них связывают ее с эстетическим вкусом, 24% по совпадению предпочтений определяют своего человека, а 23% считают, что любимые треки могут рассказать о темпераменте.
0: Exclusive News на Радио 100.

vento nei capelli. Cara, accelera e alza la radio.

0: Совсем скоро в нашем эфире новый выпуск программы Language Time. В нем Мария Полевщикова расскажет о композиции Depeche Mode World in My Eyes. Ее, конечно же, вы можете встретить в нашем эфире, поэтому оставайтесь с нами. Совсем скоро узнаем, о чем поет легендарная группа и какие смыслы вкладывает в свою песню.
1: Осенний джаз на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Sandwich Time на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о композиции британской группы Depeche Mode «World in My Eyes» — «Мир моими глазами». Let me take you on a trip around the world and back. Позволь мне взять тебя в путешествие вокруг света и обратно. And you won't have to move, you just sit still. И тебе даже не придется сдвинуться с места. Просто сиди спокойно. Песня «World in My Eyes» вышла в 1990 году. Автором композиции стал Мартин Гор, а исполнил ее Дэйв Ганн. Для группы это был период большого творческого успеха. Электронное звучание становилось все более выразительным, а песни сочетали танцевальный ритм с неоднозначными и глубокими текстами.

0: Now let your mind do the walking and let my body do the talking. Let me show you the world in my eyes. Позволь своему разуму разгуляться и позволь моему телу говорить. Позволь мне показать тебе мир в моих глазах. На первый взгляд композиция рассказывает о путешествии по всему миру, но речь здесь не столько о географии, сколько о близости двух людей. Герой предлагает своей спутнице отправиться в воображаемое путешествие, не покидая места, где они находятся. Мир открывается через ощущения, прикосновения и личное восприятие. Поэтому название «World in my eyes» можно понимать не только как «Мир моими глазами», но и как приглашение увидеть все глазами другого человека. I'll take you to the highest mountain, to the depth of the deepest sea. Я возьму тебя на самую высокую гору, на глубину самого глубокого моря. And we won't need a map, believe me. И нам не понадобится карта, поверь мне. Интересно, что за холодным электронным звучанием Depeche Mode часто скрываются очень чувственные темы. World in my eyes – как раз такой случай. Здесь соединяется желание, доверие и стремление показать близкому человеку свой внутренний мир. И, возможно, главный посыл песни в том, что настоящее путешествие иногда начинается не с билета и чемодана, а с человеком, рядом с которым привычный мир становится совершенно другим. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
1: Language Time на радио 100. You see every sky, I don't show my skin.

Без 10:11 в Челябинске. Дорогие друзья, спасибо огромное за то, что проводите этот вторник с нами и за то, что каждый день выбираете 100FM. Мы вам очень благодарны и рады встрече с вами на нашей радиоволне, поэтому, как всегда, для вас все самое лучшее. Прямо сейчас в нашем эфире Lighthouse Family с композицией High, а завершит этот музыкальный час Ванесса Дамата.

0: Город Ньюс на Радио 100.
1: Это «Мировые новости». В студии Антон Образцов. Здравствуйте. В небе над Калужской областью за вчерашний вечер и минувшую ночь силами ПВО ликвидированы 73 беспилотника. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил губернатор региона Владислав Шапша. Пострадавших нет. В результате атаки беспилотников повреждено здание школы, два частных дома и автомобиль, говорится в сообщении. Как минимум 5 человек погибли из-за урагана «Саймон» и тропического шторма «Рэйчел», которые затронули побережье Мексики. В прибрежных населенных пунктах прошли сильные ливни, которые спровоцировали наводнение. 5 человек числятся пропавшими без вести. Более 30 человек были спасены, передает ТАСС. Ранее власти Мексики решили приостановить работу всех предприятий и учреждений, не относящихся к категории жизненно важных, в ряде муниципалитетов на западе страны из-за приближения «Саймона». На острове Бали наблюдается острая нехватка бензина, на заправках заканчивается топливо, а возле работающих АЗС выстраиваются длинные очереди, передает РИА Новости. Перебои с топливом затронули популярные у туристов районы, там отсутствует бензин на крупных заправках и у частных продавцов. В Кырбакане водители скутеров стоят в очереди даже поздно вечером. В округе Бадунг некоторые водители ждут более часа, что затрудняет движение на дорогах. Сезон гриппа и ОРВИ продлится в России до марта или апреля 2027 года, сообщила РИА Новости доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова. Провакцинироваться можно и в ноябре, и в январе, но лучше всего, конечно, в начале эпидемического сезона, отметила врач. Она напомнила, что в этом сезоне состав вакцины против гриппа полностью обновлен, изменены все три компонента. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что пик заболеваемости гриппом в этом сезоне ожидается на новогодние праздники. О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до плюс 18 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Почему утром я клянусь лечь в 10, а в полночь смотрю третье видео про енотов?
2: Почему у одних все, а у других сессия?
3: Сколько времени нормально не мыть посуду?
4: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
1: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
5: 20 октября. В день военного связиста. Телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускают сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала. Переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
6: Для детей старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Несравненная Кристина Агилера с композицией Twice. Друзья, я хочу напомнить, что если вам понравилась композиция, звучащая в нашем эфире, и вы хотите узнать, кто ее исполняет, заходите на наш сайт. Там у нас идет онлайн-трансляция радиоэфира, и вы можете увидеть, какая песня играет прямо сейчас. Также можно посмотреть плейлист и найти композицию, которая играла ранее. Обязательно пользуйтесь этой опцией. Ждем вас на наших интернет-ресурсах и желаем вам отличного настроения.
1: Кавервилл на радио 100.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске автопортрет Дэвида Боуи выставят на Сотбис и начались съемки новой версии «Королевства кривых зеркал». Редкий автопортрет певца Дэвида Боуи выставят на аукцион Сотбис, об этом сообщил Variety. Аукцион пройдет 15 октября. Автопортрет впервые выставят на торги. Работу оценивают в 35-55 тысяч фунтов стерлингов. Боуи создал рисунок в 1996 году и позже подарил его своему галеристу Сент-Айвзе. В этой работе музыкант подчеркнул свою особенность – зрачки разного размера. Такое состояние глаз называется анизокория. Оно развелось у Дэвида из-за травмы в юности. Со временем эта черта стала его визитной карточкой. Автопортрет также включает отпечатки рук Боуи, которые размещены в нижней части работы. В этом автопортрете есть что-то невероятно прямолинейное и личное, комментирует директор Сотбис Джен Харди. Боуи смотрит прямо на вас, а на самой картине видны отпечатки его собственных рук. Это смелая и яркая работа, в которой чувствуется то неутомимое творческое начало, которое пронизывает все, что он делал.
0: Exclusive News.
1: В начале октября стартовали съемки фильма «Королевство кривых зеркал». Над проектом по мотивам сказки Виталия Губарева работают сразу два режиссера – Клим Шипенко, «Холоп и вызов», и Даша Гущина. В центре истории Оля – современная девочка, которая живет в телефоне, чувствует тренды и привыкла смотреть на себя через реакцию других. Однажды она оказывается в зазеркалье и встречает Ело – собственное отражение и почти полную свою противоположность. Вместе они попадают в королевство, где можно не учиться, бесконечно развлекаться и видеть в зеркалах только улучшенную версию себя. Поначалу все выглядит как мечта, но у идеального города есть изнанка – пространство, спрятанное за красивыми фасадами. Там начинается настоящая жизнь королевства. Олю и Илу играет Александра Бабаскина. Одна актриса, две внешне одинаковые, но внутренне абсолютно разные героини. Еще одна зеркальная пара – папа Оли и король Фукс, который играет Андрей Гайдулян. Фильм выйдет в российский прокат в следующем году.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: you know, when I was a little kid, all I ever wanted to do was make something big out of my life and not be forgotten like the rest.
1: J5 Find a Way только что на волне 100% комфорта, дорогие друзья. Ну а вы прекрасно знаете путь, которым нужно идти для того, чтобы ваш музыкальный фон был приятным, а день, наполненный музыкой высшей пробы. Конечно же, включайте радиоприемник на волну 100 FM. Спасибо огромное за то, что проводите этот вторник с нами. Хорошего вам дня и отличного настроения.
2: Осенний джаз на Радио 100.
3: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
4: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
5: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте nash.dom.rf. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
2: Осенний джаз на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100. Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
1: Диатоника на Радио 100. Где заканчивается обычный человек и начинается гений? Включайте диатонику на Радио 100. Психолог Юрий Гильстром и оперная певица Дарья Аброськина приглашают вас в путешествие по лабиринтам душ великих творцов. Неожиданный взгляд на классику. Как психологические особенности рождают бессмертные произведения. Диатоника. Диалог по белым клавишам. Диатоника. Слушайте во вторник и четверг в 19:45, а также в субботу в 16:45.
2: Для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

11:53 в Челябинске. Завершаем очередной музыкальный час в компании Бэрри Уайта и Тома Гейбла. Следующий начнем с новостей от Антона Образцова. Не переключайтесь. I must relax you. I mean totally relax you.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Из Челябинской области выдворят еще 240 нелегалов. В регионе подвели итоги второго этапа проверок соблюдения миграционного законодательства. Как сообщили в Главном управлении МВД России по региону, выявлено 137 преступлений, возбуждено 109 уголовных дел, составлено свыше 1200 административных протоколов, почти 250 штрафов получили работодатели, незаконно принявшие на работу иностранцев. Более чем 200 мигрантам закрыли въезд в Россию. Для 95 граждан СНГ сокращен срок пребывания. Четверо осужденных депортированы на родину. Челябинская область взяла 3 награды федеральной премии «Промышленная робототехника». Итоги подвели на международном форуме «Цифровые дни Иннополиса» в Казани. Центр промышленной роботизации области занял первое место как лучший региональный институт развития. Челябинский кузнечно-прессовый завод получил награду в номинации «Просветитель года». Южноуральский госуниверситет победил как лучший образовательный проект в робототехнике. Премия ежегодно отмечает достижения предприятий, разработчиков, интеграторов и образовательных организаций, которые развивают отечественную промышленную робототехнику. Почти 4000 пассажиров воспользовались капсулами для сна во время ожидания поездов на железнодорожных вокзалах Челябинска и Оренбурга. Об этом сообщает пресс-служба ЮУЖД. В каждой капсуле можно зарядить гаджеты через USB-розетку, отгородиться от шума с помощью специальных жалюзи, безопасно разместить багаж в выделенном отсеке. Напомню, на Челябинском вокзале капсулы установили в июне 2024 года. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер восточный от 2 до 7 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха 6 градусов выше 0, завтра днем потеплеет до плюс 16. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 24 и 25 октября в Челябинске в конгресс-холле «Таганай» пройдет женский форум «Стальное кружево Урала». Вас ждут маркет, мастер-классы и лекции по бизнесу, здоровью, семье и культуре. Специальные гости Михаил Лобковский, Екатерина Андреева и Дарья Донцова. Форум проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организаторы Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
2: Куда пойти в выходные?
3: Как развеселить детей? Где тусануть вечером? А чем бы занять себя?
4: Бесплатно!
5: Море событий и уйма идей на Челгид.
6: Различные форматы развлечений для взрослых и детей. В выходные и будни.
5: Заходи на сайт, качай приложение и не отказывай себе в удовольствии.
6: Челгид. Отдых в твоих руках. Для лиц старше 18 лет.
7: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
8: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100.

0: 12 часов 16 минут в Челябинске. Вот так незаметно, дорогие друзья, к нам подобрался полдень. А это значит, что много дел уже позади, но у нас еще достаточно времени для реализации наших задумок, планов и идей. Пусть предстоящие полдня будут для вас продуктивными и приятными. Ну, а мы продолжим радовать вас музыкой высшей пробы. Прямо сейчас кавер на композицию группы Maroon 5 «This Love». Давайте вместе насладимся им.
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске в Москве выставят на торги пейзаж Кандинского, оцененный в 90 миллионов рублей, и каждый пятый россиянин стыдится своих музыкальных предпочтений. Московский аукционный дом выставит на торги ранний пейзаж Василия Кандинского «Летний день, полдень», оцененный в 90 миллионов рублей. Это произведение впервые будет представлено на публичных торгах в России, сообщает ТАСС. Василий Кандинский считается самым дорогим русским художником на мировых аукционах. За историю торгов Сотбис и Кристис общая стоимость 40 его работ превысила 591 миллион долларов, обойдя в этом рейтинге вещи Малевича и Шагала, отметил историк искусства и основатель московского аукциона дома Сергей Подстаницкий. Одной из причин высокой стоимости работ Кандинского он назвал их редкость на открытом рынке. Работы ключевых периодов художника хранятся в частных коллекциях и крайне редко появляются на аукционах. «Летний день, полдень» станет главным лотом на торгах, которые 18 октября проведет Московский аукционный дом. Всего на них представят более 300 лотов общей оценочной стоимостью 1,5 миллиарда рублей, в том числе произведения Ильи Репина, Василия Поленова, Константина Коровина и других художников.
0: Exclusive News.
1: 19% россиян стесняются своих предпочтений в музыке и предпочитают скрывать их. Из них 12% совмещают в плейлисте рэп, метал, поп-музыку и эстраду и боятся, что друзья не поймут такой контраст. А еще 7% отдельно хранят музыкальные guilty pleasure и слушают такие треки только в наушниках. Это следует из опроса, проведенного музыкальным сервисом «Звук». Тем не менее, у почти стольки же россиян, у 20% в плейлистах полный хаос из абсолютно не совместимых жанров, но они с радостью могут включить его в любой компании. 11% признались, что соблюдают идеальный порядок и делят треки по жанрам и настроениям. А большинство, это 50%, слушают 1-2 близких направления без резких контрастов. Опрос также показал, что 68% считают, что музыка может много рассказать о человеке. 33% из них связывают ее с эстетическим вкусом, 24% по совпадению предпочтений определяют своего человека, а 23% считают, что любимые треки могут рассказать о темпераменте.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Друзья, я хочу напомнить, что в сообществе «Радио 100 ВКонтакте» вы можете в любой момент зайти и прослушать любимые рубрики и программы. Там вы можете встретить «Дом хорошо», «Language Time», «Культурный код», «Артефакты» и многие другие проекты «Радио 100». Поэтому, если вдруг вы не успели на любимую программу в эфире, или вы бы хотели вернуться и прослушать что-то еще раз, обязательно заходите к нам в группу. Мы всегда рады вас там видеть. И специально для вас готовим много хорошей, интересной информации. Конечно же, оставайтесь с нами на одной волне.
1: Осенний джаз на радио 100.

0: Реклама на радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Почти час дня в Челябинске. Дорогие друзья, утро, как всегда, пролетело с вами очень приятно и совершенно незаметно. На этом я, Соня Дегтярева, на сегодня с вами прощаюсь. Встречайте у микрофона Ольгу Дееву. Впереди вас ждет много увлекательных музыкальных историй и потрясающих, захватывающих путешествий по миру музыки. Ну а мы с вами встретимся в эфире уже завтра, а сегодня я хочу вам пожелать приятного вторника, отличных композиций и душевной компании. Оставайтесь с нами на одной волне.

0: Город Ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Еврокомиссия начала подготовку 23-го пакета антироссийских санкций. Его могут представить до конца этого года. По данным издания «Политико», за введение новых рестрикций выступают Германия и Польша. Страны на заседание Европейского совета 15 октября планируют призвать к введению дополнительных ограничений на энергоресурсы России на фоне договоренности Москвы и Вашингтона о поставках дизеля. В нескольких районах индонезийского острова Бали отмечается острая нехватка бензина. На заправках выстраиваются длинные очереди, передает РИА Новости. Генконсульство России в Денпасаре рекомендовало российским туристам по возможности избегать необязательных поездок и учитывать возможные задержки при планировании трансферов в аэропорт. Около 200 лицеев во Франции закрыты в этот вторник из-за протестов школьников. Об этом заявил министр образования страны Эдуард Жефре. Участники движения призвали не сокращать протесты и примкнуть к массовой демонстрации 13 октября. Старшеклассники во Франции протестуют несколько недель из-за перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. В России откроется более 200 новых центров здоровья для взрослых на базе районных больниц и в удаленных населенных пунктах страны. Еще порядка 500 действующих учреждений такого типа будут дооснащены современным диагностическим оборудованием. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, новая инфраструктура позволит выстраивать индивидуальный маршрут для пациентов из группы риска и оперативно корректировать факторы развития хронических заболеваний. На погоде в Челябинске завтра ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, ветер восточный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха ночью 6 градусов тепла, завтра днем плюс 16. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
2: Для лиц старше 6 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Автомобиль Бентли королевы Елизаветы II выставят на аукцион. Антонио Бандерас сыграет конкистадора. Автомобиль Бентли, принадлежащий британской королеве Елизавете II, выставят на аукцион Broadero Auctions. Об этом сообщил Forbes. Машину 2016 года выпуска собираются продать за 400-500 тысяч евро. Торги уже открылись. Они проходят онлайн и завершатся 14 октября. Представленный Бентли – один из двух седанов такого типа, созданных специально для британского монарха. В автомобиле для нужд королевы специально установили отделение для сумочки. Оно разместилось на месте центральных подлокотников. Отделку машины из орехового дерева украсили инкрустированным королевским гербом. В салоне использовали элитную кожу. На полу авто разместили ковер из шерсти ягненка. Хотя большая часть интерьера сохранилась такой же, как при Елизавете II, в машине при продаже уже не будет герба и отделения для сумочки. Их попросили удалить из салона представители королевских конюшен после того, как авто вывели из официальной службы. Антонио Бандерас сыграет конкистадора Эрнана Кортеса в фильме «Кортес», а об этом сообщил Deadline. Картину снимет Пол Миньо, для которого она станет англоязычным дебютом. Действие Кортеса развернется в 1519 году и начнется на Кубе, где беспокойный и амбициозный солдат захватывает власть над экспедицией на Юкатан и самовольно отправляется в плавание. Высадившись на побережье современной Мексики, он встречает Марину, порабощенную коренную жительницу. Женщина оказывается одаренным лингвистам, необходимым для продвижения героя. Эрнан Кортес – реальный испанский конкистадор, известный как завоеватель Мексики. Под его руководством колонизаторы уничтожили государственность ацтеков и захватили город Теночтитлан, на руинах которого построили Мехико.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Энигма, миа кульпа на волне 100, 13:36 в Челябинске. Ну что, друзья, давайте обсудим погоду. Нравится мне заглядывать в прогноз, меняется он буквально каждый день. Что ни день, то сюрприз. Вчера был один прогноз, сегодня уже другой. Впрочем, сегодняшний даже лучше вчерашнего, рассказываю. Сегодня очень тепло, до плюс 17, синоптики обещают днем, и ближайшие дни будут такие же комфортные. В среду плюс 12, в выходные до 16 тепла, никаких осадков, будет светить солнце. Поэтому, друзья, смело планируйте уикенд на свежем воздухе. Боюсь, что таких дней осталось по пальцам пересчитать, потому что со следующей недели, ну, пока, как синоптики обещают, похолодает. Ну, а пока наслаждаемся золотой осенью и, конечно же, музыкой, которая звучит на волне 100. У нас сейчас осенний джаз, и в этой рубрике Джейн Монхейт прозвучит «Just Squeeze Me».
1: Осенний джаз на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Осенний джаз. На радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 20 октября. В день военного связиста телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускают сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
2: Для детей старше 16 лет.
3: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Грув Армада звучат на волне 100. Почти 2 часа дня в Челябинске. В рубрике «Люкс Тайм» сейчас услышим Дайану Кроул. Песня называется «Я тебя помню», «I remember you». А новый час начнем с актуальных новостей. О том, что происходит в регионе, расскажет Антон Образцов.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. Бывший замглавы Челябинска по вопросам ЖКХ Евгений Крихтунов назначен в Рио вице-губернатора Брянской области. Об этом сообщает Федерал-пресс со ссылкой на недавно избранного главу региона Егора Ковальчука. Крихтунов будет курировать природные ресурсы, экологию, ТКО и лесное хозяйство. У него большой опыт руководящей работы в Челябинской области. Также он возглавлял Министерство природных ресурсов и экологии Луганской Народной Республики, отметил Ковальчук. Над Южным Уралом вечером 12 октября заметили огненный шар. Это могла быть третья ступень китайской ракеты Куайчжоу. Камеры проекта StarVisor зафиксировали сгорание объекта в поселке Остроленский Нагайбакского района. Траектория ступени проходила над центром Челябинской области. Запуск ракеты состоялся 17 сентября с космодрома Цзюцзюань, а вход в атмосферу прогнозировали как раз на вторую половину дня 12 октября. В Челябинской областной универсальной научной библиотеке 22 и 23 октября состоится Всероссийская научно-практическая конференция «Моргенштерновские чтения 2026». Ее посвятят инновациям, технологиям и мастерству в библиографии. С приветственным словом выступит дочь ученого Исаака Моргенштерна Юлия Машанова. Эксперты поговорят о нейросетях, цифровых ресурсах и новых подходах к работе с информацией. Также наградят победители конкурса на лучшее библиографическое издание. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер восточный от 2 до 7 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха 6 градусов выше 0, завтра днем потеплеет до плюс 16. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Как продавать, но не нарушать? Как продвигаться без рисков для бизнеса? Обсудим все это 22 октября на форуме «Право и креатив». Разберем реальные кейсы и инструменты продвижения. Интеграцию предпринимателей в проект «Челябинск. Культурная столица 2027». Встречаемся по адресу Челябинск, проспект Ленина, 76А. Вход свободный. По предварительной регистрации на сайте правокреатив.рф. Организаторы: медиахолдинг «Первый областной», агентство развития креативных индустрий Челябинской области и Челябинская УФАС России. Мероприятие для лиц старше 16 лет.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Джаскантин, I was made for loving you, на волне 100. Челябинске 14 часов и 19 минут. Продолжаем слушать музыку высшей пробы. В мировом бестселлере группа Beatles прозвучит у нас в этом часе. И послушаем их композицию «Мишель». О ком же песня? О какой прекрасной девушке? Композицию эту сочинил Пол Маккартни еще в 1959 году на своей первой гитаре фирмы «Зенит». На одной из вечеринок тогда Маккартни встретил студента, который исполнял французскую композицию, и вскоре Маккартни написал шуточную пародию на эту песню, чтобы развлечь друзей. В 1967 году «Мишель» получила премию Грэмми в номинации «Песня года», а еще есть такой интересный факт. Англоязычные слушатели иногда воспринимают фразу «Мишель Мабель» как «Мишель мой колокольчик». И, к тому же, популярная американская певица Мишель Бранч была названа именно в честь этой композиции. Ну что ж, друзья, чуть позже ее послушаем, а прямо сейчас в эфире радио 100 Sting «It's Probably Me».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Британец добрался из Чили в Великобританию пешком. Над сценарием экранизации романа Кэрри Стивена Кинга работали подростки. Британский путешественник Карум Бушби вернулся на родину спустя почти 28 лет после начала пешего похода из Чили. За это время он преодолел более 48 тысяч километров и пересек 29 стран, сообщает BBC. 57-летний Бушби вышел на берег возле Дувра 5 октября, переплыв Ла-Манш. Он пересек залив за 3 дня, проведя в воде около 20 часов. Между этапами заплыва Бушби отдыхал на сопровождавшем его судне. Изначально путешественник хотел пройти через служебный тоннель под проливом, но компания Eurotunnel отказала ему в доступе. Бывший десантник отправился из чилийского пункта Аренаса 1 ноября 1998 года. Его целью было добраться до родного города Халл, преодолев весь маршрут пешком или вплавь. Бушби рассчитывал закончить путешествие за 12 лет. Из Чили он двинулся на север, прошел через джунгли между Колумбией и Панамой и добрался до Аляски. В 2006 году вместе с французским путешественником Дмитри Кифером он пересек Берингов пролив по льду. На британском берегу Бушби встретили друзья и родные, а также режиссер Вернер Херцог. Он снимает о путешественнике полнометражный документальный фильм «Walk of Life». Режиссер сериала по роману Кэрри Стивена Кинга Майк Фленаган пригласил американских школьников помочь ему в работе над сценарием. Об этом он рассказал в интервью The Independent. Фленаган попросил подростков поделиться своими мыслями о травле, школьных буднях и страхах. Кэрри рассказывает о старшекласснице Кэрри Уайт. В школе она сталкивается с травлей, которая быстро распространяется в соцсетях и превращается в публичный скандал. Параллельно у девушки начинают проявляться телекинетические способности. Премьера состоялась 7 октября. Стивен Кинг назвал мини-сериал гениальным и отдельно отметил, как в нем хорошо показано влияние социальных сетей.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100. Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
1: Музыкалка на Радио 100. Музыка — это искусство оживлять тишину. Когда оно зародилось? Кто первый извлек звуки, которые сложились в мелодию? Музыковед Наталья Кучер и ведущая Радио 100 Ольга Деева приглашают вас в увлекательное путешествие к истокам зарождения музыки. От Древней Греции до современности, от отдельных звуков до музыкальных жанров. Все это в рубрике «Музыкалка» на Радио 100. Каждую субботу и воскресенье в 11:45 и в 15:45. Узнаем о музыке немного больше. Для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Nana, I remember the time. Да, радио 100. Челябинске 14 часов 43 минуты. Ну что, друзья, у нас в этом часе рубрика Language Time будет звучать уверенно, что у кого-то она одна из любимых на нашей радиостанции. Напоминаю, что каждую неделю ведущая Маша Полевщикова выбирает одну из песен на иностранном языке и рассказывает, о чем она. Сегодня это будет композиция Depeche Mode, World in My Eyes. Увидим мир глазами музыкантов и услышим, о чем же песня. Все подробности через несколько минут. Но прежде Софи Элис Бэкстер для вас споет «Lost in the Sun».

0: Sandwich Time на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о композиции британской группы Depeche Mode «World in My Eyes» — «Мир моими глазами». Let me take you on a trip around the world and back. Позволь мне взять тебя в путешествие вокруг света и обратно. And you won't have to move, you just sit still. И тебе даже не придется сдвинуться с места. Просто сиди спокойно. Песня «World in My Eyes» вышла в 1990 году. Автором композиции стал Мартин Гор, а исполнил ее Дэйв Ганн. Для группы это был период большого творческого успеха. Электронное звучание становилось все более выразительным, а песни сочетали танцевальный ритм с неоднозначными и глубокими текстами.

0: Now let your mind do the walking and let my body do the talking. Let me show you the world in my eyes. Позволь своему разуму разгуляться и позволь моему телу говорить. Позволь мне показать тебе мир в моих глазах. На первый взгляд композиция рассказывает о путешествии по всему миру, но речь здесь не столько о географии, сколько о близости двух людей. Герой предлагает своей спутнице отправиться в воображаемое путешествие, не покидая места, где они находятся. Мир открывается через ощущения, прикосновения и личное восприятие. Поэтому название «World in my eyes» можно понимать не только как «Мир моими глазами», но и как приглашение увидеть все глазами другого человека. I'll take you to the highest mountain, to the depth of the deepest sea. Я возьму тебя на самую высокую гору, на глубину самого глубокого моря. And we won't need a map, believe me. И нам не понадобится карта, поверь мне. Интересно, что за холодным электронным звучанием Depeche Mode часто скрываются очень чувственные темы. World in my eyes – как раз такой случай. Здесь соединяется желание, доверие и стремление показать близкому человеку свой внутренний мир. И, возможно, главный посыл песни в том, что настоящее путешествие иногда начинается не с билета и чемодана, а с человеком, рядом с которым привычный мир становится совершенно другим. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
1: Language Time на радио 100.

0: Моби Сандей на Радио 100. Почти 3 часа дня в южноуральской столице. Ну что, друзья, предлагаю вместе с Бебель Жильберто прямо сейчас вернуться в жаркие летние дни. Вспомнить о том, как замечательно мы провели это лето, поскольку песня, которую мы послушаем, называется August Day Song. Ну а потом вернемся в реальность и услышим новости о происходящем в мире. Вам расскажет Антон Образцов.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. ФСБ сорвала попытку атаки на военный аэродром «Балтимор» в Воронеже. Теракт готовили украинские спецслужбы с помощью завербованной россиянки, пишет РИА Новости. По заданию куратора женщина арендовала гараж и разместила там БПЛА со взрывчаткой. После перевода дронов в боевое положение управлять ими должны были операторы с территории Украины. Противник хотел атаковать аэродром, уничтожить самолеты и убить военных. Силовики предотвратили преступление на стадии подготовки. Женщину задержали и заключили под стражу. 9 российских туристов, застрявших из-за наводнения в горах Непала, эвакуировали вертолетом. Об этом сообщили в посольстве России. Туристы отправились в трекинг и оказались отрезанными в деревне Джагат после наводнения 11 октября. Паводок разрушил дороги и тропы. Из соображений безопасности путешественники поднялись выше в горы и ждали эвакуации. Как ранее отмечали в депмиссии, страховки трекеров не предусматривают оплату такой эвакуации. Собственных средств у туристов не было, поэтому посольствам пришлось обратиться к местным властям с просьбой рассмотреть возможность вывоза соотечественников. Подъем заболеваемости внебольничными пневмониями отмечается в России. Преимущественно болеют взрослые, сообщает Роспотребнадзор. При этом ситуация с ОРВИ, гриппом и коронавирусом развивается в соответствии с прогнозами. Доля гриппа среди циркулирующих вирусов постепенно растет. Жительницу Приамурья оштрафовали за ИИ-фото медведя в поселке, сообщает пресс-служба судов региона. Сельчанка решила разыграть подругу, попросила чат GPT добавить изображение хищника на фото улицы и отправила ей сгенерированную картинку. Фото быстро разлетелось по соцсетям, жители начали звонить в полицию. Информация дошла до главы округа, на место отправили охотоведов и технику. В итоге выяснилось, что никакого медведя в поселке не было. Женщина признала вину и раскаялась. Ей назначили штраф 15 тысяч рублей за распространение недостоверной информации. О погоде на завтра. В Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7 градусов тепла, завтра днем плюс 16. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 22 октября в Челябинске состоится рекламный форум «Право и креатив». Профилактика правонарушений, инструменты продвижения и открытый диалог. Челябинск – культурная столица 2027. Вход свободный. Подробности на сайте правокреатив.рф. Для лиц старше 16 лет.
2: Почему все вкусное вредное?
3: Как часто нужно звонить маме, чтобы она не волновалась?
4: Стоит ли покупать лотерейный билет?
5: Можно ли быть счастливым без денег?
6: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
7: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Уитни Хьюстон и Ар Келли «I look to you» на волне 100. Друзья, хорошие новости для тех, кто часто покупает билеты на разные культурные мероприятия через афишу. Там появилась новая опция, называется она «Легкий возврат». Теперь можно вернуть номинальную стоимость билетов на выбранное событие, если вдруг у вас планы изменились, вплоть до 3 часов до начала этого самого события. Для этого нужно на странице оформления заказа отметить опцию «Легкий возврат» перед покупкой билета. Так что имейте в виду, друзья. Ну, а мы продолжаем слушать музыку высшей пробы. В мировом бестселлере у нас Сальвадоре Адамо прозвучит. Там была Неже. А в Кавервилле уже сейчас Мишель Симональ. «С тобой или без тебя». «With or without you».
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Автомобиль Бентли королевы Елизаветы II выставят на аукцион. Антонио Бандерас сыграет конкистадора. Автомобиль Бентли, принадлежащий британской королеве Елизавете II, выставят на аукцион Broadterra Auctions. Об этом сообщил Forbes. Машину 2016 года выпуска собираются продать за 400-500 тысяч евро. Торги уже открылись. Они проходят онлайн и завершатся 14 октября. Представленный Бентли – один из двух седанов такого типа, созданных специально для британского монарха. В автомобиле для нужд королевы специально установили отделение для сумочки. Оно разместилось на месте центральных подлокотников. Отделку машины из орехового дерева украсили инкрустированным королевским гербом. В салоне использовали элитную кожу. На полу авто разместили ковер из шерсти ягненка. Хотя большая часть интерьера сохранилась такой же, как при Елизавете II, в машине при продаже уже не будет герба и отделения для сумочки. Их попросили удалить из салона представители королевских конюшен после того, как авто вывели из официальной службы. Антонио Бандерас сыграет конкистадора Эрнана Кортеса в фильме «Кортес», а об этом сообщил Deadline. Картину снимет Пол Миньо, для которого она станет англоязычным дебютом. Действие Кортеса развернется в 1519 году и начнется на Кубе, где беспокойный и амбициозный солдат захватывает власть над экспедицией на Юкатан и самовольно отправляется в плавание. Высадившись на побережье современной Мексики, он встречает Марину, порабощенную коренную жительницу. Женщина оказывается одаренным лингвистам, необходимым для продвижения героя. Эрнан Кортес – реальный испанский конкистадор, известный как завоеватель Мексики. Под его руководством колонизаторы уничтожили государственность ацтеков и захватили город Теночтитлан, на руинах которого построили Мехико.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Джос Падила и Кристи Кич звучат на радио 100. Челябинске 15:34. Ну что, друзья, кто соскучился по джазовой музыке? Настало ваше время. Напоминаю, что всю осень в середине каждого часа на радио 100 звучит джаз, самые лучшие композиции. Просто наслаждение для любителей этого музыкального жанра. И в этом часе радовать нас будет Билли Холидей. Песня называется «Осень в Нью-Йорке». «Autumn in New York».
1: Осенний джаз на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Осенний джаз на радио 100.
5: Autumn in New York.

0: Реклама на Радио 100.
1: Куда пойти в выходные?
2: Как развеселить детей? Где тусануть вечером? А чем бы занять себя бесплатно?
3: Море событий и уйма идей на ChillGid.
2: Различные форматы развлечений для взрослых и детей. В выходные и будни.
3: Заходи на сайт, качай приложение и не отказывай себе в удовольствиях.
2: ChillGid. Отдых в твоих руках. Для лиц старше 18 лет.
4: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Майкл Джексон, Human Nature на волне 100. Почти 16 часов в Челябинске. Сейчас Элли Бруно у нас прозвучит в рубрике Lux Time с композицией Fresh, а сразу после в эфир выйдут новости региона.
1: Lux Time на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. Семеноводческий центр в Агаповском округе заработал на полную мощность. Компания «Ситна» завершила вторую очередь комплекса. Теперь в нем производят более 10 тысяч тонн семян в год. Это самый современный автоматизированный комплекс в регионе. Важнейшая задача нашего агропрома сегодня – развивать собственную селекцию и уходить от импортной зависимости, отметил губернатор Алексей Текслер в канале «Макси». Сейчас для посева зерновых в регионе на 100% используют отечественные семена. Идет активный переход на российские сорта масличных. Независимое семеноводство помогает выполнять стратегическую задачу – собрать 2 миллиона 400 тысяч тонн зерна к 2030 году. Завтра в регионе сохранится аномальное тепло, об этом сообщили в областном гидрометцентре. Но только в южных районах. Там синоптики обещают прогрев воздуха до плюс 22 градусов. В северной половине ожидается плюс 13-18. В Челябинске будет около плюс 14. Возможно, облачность из-за близости атмосферных фронтов, но без существенных осадков. Челябинская организация «Истории хороших дел» запустила проект психологической самопомощи для пенсионеров из небольших городов и сел. Пожилые люди будут учиться справляться с тревогой, одиночеством и стрессом своими силами, без походов к психологу, который в глубинке часто недоступен, сообщает пресс-служба Общественной палаты региона. За год авторы проекта планируют проехать по всей Челябинской области. Первой точкой на карте стало село Хомутинино в Увельском округе. Проект запущен на средства гранта губернатора. О погоде на завтра. В Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью 7 градусов тепла, завтра днем до плюс 16. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
4: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба «Светлана» Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Mercy, Mercy Me, I Want You на волне 100. Ну что, друзья, новый музыкальный час обещает нам много положительных эмоций, поскольку будут звучать исключительно хиты на волне 100. Надеюсь, что именно за это вы и настраиваетесь на нашу радиоволну каждый день. Стараемся для вас, выбираем только самое лучшее, самое качественное для настоящих ценителей музыки. В мировом бестселлере Демиса Руссоса услышим в этом часе. Также Pink скоро у нас прозвучит с песней All Out of Fight. Ну а в рубрике Cover Wheel уже сейчас Groovy Waters Girl, You'll Be a Woman Soon.
1: Cover Wheel. Cover Wheel. На радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Британец добрался из Чили в Великобританию пешком. Над сценарием экранизации романа Кэрри Стивена Кинга работали подростки. Британский путешественник Карл Бушби вернулся на родину спустя почти 28 лет после начала пешего похода из Чили. За это время он преодолел более 48 тысяч километров и пересек 29 стран, сообщает BBC. 57-летний Бушби вышел на берег возле Дувра 5 октября, переплыв Ла-Манш. Он пересек залив за 3 дня, проведя в воде около 20 часов. Между этапами заплыва Бушби отдыхал на сопровождавшем его судне. Изначально путешественник хотел пройти через служебный туннель под проливом, но компания Eurotunnel отказала ему в доступе. Бывший десантник отправился из чилийского пункта Аренаса 1 ноября 1998 года. Его целью было добраться до родного города Халл, преодолев весь маршрут пешком или вплавь. Бушби рассчитывал закончить путешествие за 12 лет. Из Чили он двинулся на север, прошел через джунгли между Колумбией и Панамой и добрался до Аляски. В 2006 году вместе с французским путешественником Дмитрием Кифером он пересек Берингов пролив по льду. На британском берегу Бушби встретили друзья и родные, а также режиссер Вернер Херцог. Он снимает о путешественнике полнометражный документальный фильм «Walk of Life». Режиссер сериала по роману Кэрри Стивена Кинга Майк Фленаган пригласил американских школьников помочь ему в работе над сценарием. Об этом он рассказал в интервью The Independent. Фленаган попросил подростков поделиться своими мыслями о травле, школьных буднях и страхах. Кэрри рассказывает о старшекласснице Кэрри Уайт. В школе она сталкивается с травлей, которая быстро распространяется в соцсетях и превращается в публичный скандал. Параллельно у девушки начинают проявляться телекинетические способности. Премьера состоялась 7 октября. Стивен Кинг назвал мини-сериал гениальным и отдельно отметил, как в нем хорошо показано влияние социальных сетей.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Леди Гага «Million Reasons» на радио 100. Миллион причин. Ну что ж, друзья, чтобы настраиваться на волну 100, нужна всего одна веская причина – это любить хорошую музыку и с удовольствием ее слушать. Тем более, что в середине каждого часа всю осень на радио 100 звучит прекрасный джаз. И сейчас Дайан Кролл послушаем «Let's face the music and dance».
1: Осенний джаз на радио 100.

0: Дэнди Кейн, Stay With Me на волне 100. Ну что же, друзья, присоединяюсь к пожеланию Дэнди, оставайтесь с нами и дальше. Плавно переходим в новый музыкальный час вместе с Маделин Перу, которая прозвучит у нас в рубрике «Lux Time». А сразу после в эфир выйдут мировые новости, которые для вас подготовил Антон Образцов.
1: «Lux Time» на радио 100.
2: «Au-delà des mers, là-bas

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антона Брестцов. Здравствуйте. В Пензенской области произошел взрыв на газопроводе «Средняя Азия-Центр». Инцидент случился в районе села Волчково, после чего началось интенсивное факельное горение. Столб огня достигал высоты около 70 метров. По данным местных властей, трубопровод был оперативно перекрыт. Информация о погибших или пострадавших не поступала. Полиция индонезийского острова Бали направила дополнительные силы к автозаправочным станциям для поддержания порядка и регулирования движения на фоне возникших очередей за топливом, передает РИА Новости. Перебои с бензином затронули ряд районов Бали, включая популярную туристов. Генконсульство России на острове рекомендовало соотечественникам заранее планировать маршруты, предусматривать дополнительное время на дорогу и по возможности избегать необязательных поездок. Опцию посадки в самолеты по биометрии планируется сделать во всех аэропортах России. Об этом доложил президенту Владимиру Путину министр транспорта Андрей Никитин. На встрече обсуждались реализация основных проектов транспортного комплекса, повышение комфорта и доступности перевозок, подготовка специалистов для отрасли. Российские аэропорты и авиакомпании смогут присоединиться к тестированию посадки в самолет по биометрии при наличии технической готовности инфраструктуры. Более широкое внедрение этой опции планируется в 2026-2027 годах, сообщал ранее в интервью РИА Новости Никитин. В России откроется более 200 новых центров здоровья для взрослых на базе районных больниц и в удаленных населенных пунктах страны. Еще порядка 500 действующих учреждений такого типа будут дооснащены современным диагностическим оборудованием. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, новая инфраструктура позволит выстраивать индивидуальный маршрут для пациентов из группы риска и оперативно корректировать факторы развития хронических заболеваний. О погоде на завтра. В Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7 градусов тепла, завтра днем плюс 16. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100. Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
1: Почему утром я клянусь лечь в 10, а в полночь смотрю третье видео про енотов?
2: Почему у одних все, а у других сессия?
3: Сколько времени нормально не мыть посуду?
4: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
1: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
0: 24 и 25 октября в Челябинске в конгресс-холле «Таганай» пройдет женский форум «Стальное кружево Урала». Вас ждут маркет, мастер-классы и лекции по бизнесу, здоровью, семье и культуре. Специальные гости Михаил Лобковский, Екатерина Андреева и Дарья Донцова. Форум проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организаторы Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
5: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: сохранилось такое же, как при Елизавете II, в машине при продаже уже не будет герба и отделения для сумочки. Их попросили удалить из салона представители королевских конюшен после того, как авто вывели из официальной службы. Антонио Бандерас сыграет конкистадора Эрнана Кортеса в фильме «Кортес», а об этом сообщил Дедлайн. Картину снимет Пол Миньо, для которого она станет англоязычным дебютом. Действие Кортеса развернется в 1519 году и начнется на Кубе, где беспокойный и амбициозный солдат захватывает власть над экспедицией на Юкатан и самовольно отправляется в плавание. Высадившись на побережье современной Мексики, он встречает Марину, порабощенную коренную жительницу. Женщина оказывается одаренной лингвистам, необходимым для продвижения героя. Эрнан Кортес – реальный испанский конкистадор, известный как завоеватель Мексики. Под его руководством колонизаторы уничтожили государственность ацтеков и захватили город Теночтитлан, на руинах которого построили Мехико.
1: Эксклюзив ньюс на Радио 100.

0: Club de Belugas, Path of Nothing на радио 100. В Челябинске 17:36. Продолжаем слушать музыку высшей пробы. Середина часа, друзья. А это значит, что джаз будет звучать на волне 100 прямо сейчас. Николь Генри и Эдди Хиггинс трио You Don't Know What Love Is.
1: Осенний джаз на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Осенний джаз. На радио 100.

0: Челябинск, проспект Ленина, 76А. Вход свободный. По предварительной регистрации на сайте правокреатив.рф. Организаторы. Медиахолдинг «Первый областной». Агентство развития креативных индустрий Челябинской области и Челябинская УФАС России. Мероприятие для лиц старше 16 лет.
1: 20 октября. В день военного связиста телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускают сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
2: Для детей старше 16 лет.
3: Куда пойти в

0: Сама Лунг на волне 100. Почти 6 вечера в южноуральской столице. Сейчас услышим дуэт. В нашем эфире Тиль Брюнер и Ванесса Дамата прозвучат в рубрике «Люкс Тайм». А сразу после в эфир выйдут новости о происходящем в регионе. Вам расскажет Антон Образцов.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. Пассажиры Челябинска и Копейска пожаловались на работу автобусных маршрутов номер 176 и 203. Организатор перевозок Челябинской области провел проверки. Инспекторы увидели, как водители не закрывают рейсы на конечных остановках. Из-за этого транспортные карты и пересадочный тариф могли работать неправильно. На 176-м маршруте проверяющие также зафиксировали случаи, когда валидаторы вообще отсутствовали, а переносные терминалы стояли там, где пассажиры их не видели. Все эти факты нарушают условия госконтрактов. В конце месяца перевозчикам выставят штрафы. Школьники и их родители из Челябинской области получили новую возможность в мобильном приложении госуслуги «Моя школа». Обновление вышло перед окончанием первой четверти. Теперь приложение показывает средний балл по всем школьным предметам и по каждому из них по отдельности. Новая опция дает картину успеваемости целиком. Цифры обновляются сами. Как только учитель ставит новую оценку в электронный журнал, приложение пересчитывает результат. Челябинский педагог Анна Пискунова одержала победу на окружном этапе конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств 2026». Конкурсанты прошли три испытания – самопрезентацию, открытый урок и методический семинар. Анна Пискунова преподает живопись, рисунок и станковую композицию в детской художественной школе искусств имени Арестова. С 16 ноября по 7 декабря она представит «Южный Урал» на федеральном этапе конкурса в Москве. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью температура воздуха 7 градусов выше 0, завтра днем плюс 16. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
2: Для лиц старше 6 лет.
3: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Депнева «Someone Else» на волне 100 в Челябинске 18.13. Ну что ж, друзья, объявляю начало музыкального вечера. В то же время поздравляю вас с завершением очередного рабочего дня. Надеюсь, что силы у вас еще остались, чтобы провести этот вечер приятно, в расслабляющей обстановке, отдохнуть, набраться сил перед завтрашним рабочим днем. Ну и, конечно же, радио 100 не выключайте. Оставайтесь на волне 100% комфорта. Мировым бестселлером в этом часе Хулио Иглесиас у нас прозвучит, а прямо сейчас будет рубрика «Кавервиль», в которой дуэт Джош Грубан и Лесли Одом-младший с кавером на песню Стинга «Shape of My Heart».
1: «Кавервиль» на радио 100.

0: 07 I have seen на радио 100. Друзья, если вдруг нет радиоприемника у вас сегодня, но так соскучились по любимой музыке, по радиостанции 100, тогда заходите в интернет на наш сайт radio100fm.ru, либо в нашу группу ВКонтакте, и там музыка высшей пробы звучит 24 часа в сутки. Кроме того, мы есть и в умной колонке, поэтому всегда можете попросить Алису порадовать вас любимыми композициями. Ну а я, Оля Деева, сделаю все, чтобы ваш вечер был максимально музыкальным. Прямо сейчас у нас в эфире Кармен МакРей прозвучит, а чуть позже Хуанеса послушаем «La Camisa Negra».
1: Осенний джаз на радио 100.

Кафе Дель Мар, Саванна Сансет звучит на волне 100. В Челябинске почти 7 вечера. Друзья, на этом я, Оля Деева, с вами прощаюсь. Желаю вам хорошего завершения этого дня. Впрочем, оставайтесь на волне 100% комфорта. Помимо музыки вас ждет много всего интересного. Например, в конце следующего часа в эфир выйдет очередной выпуск программы «Диатоника». И на этот раз речь пойдет об экзистенциальной свободе, о том, как найти смысл в жизни или, возможно, самому его создать, чтобы не чувствовать в итоге пустоту. Об этом рассуждают ведущие программы Дарья Аброськина и Юрий Игельстром. Не пропустите. Также хочу напомнить, что все выпуски «Диатоники» вы можете найти в нашей группе ВКонтакте. Мы выкладываем их на стене и в разделе «Подкасты». Ну а прямо сейчас вернемся к музыке. В эфире Радио 100 дуэт Кайли Минок и Джек Суваретти. «Music's to set without you».

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер возглавил делегацию региона на семинаре «Архитектурный код территории от идеи до создания», который проходит в Сбер-Сити. Программа включает разбор реальных кейсов и практикум по сбору идей. Участникам форума также расскажут, как вовлекать жителей в изменение городской среды без конфликтов, покажут лучшие практики. На форуме южноуральцы будут работать с реальными площадками и городами Челябинской области. С 10 утра 14 октября до 10 часов 15 октября на северо-западе Челябинска по ряду адресов временно приостановят подачу холодной воды. Отключение связано с плановыми работами на сетях. Специалистам нужно врезать новые объекты для дальнейшего развития городской инфраструктуры. Перечень адресов размещен на сайте в официальном канале МУП ПОВВ. Там же публикуют график подвоза воды и оперативную информацию о ходе работ. В поселке Солнечном Сосновского округа открылось молодежное пространство «Наше место». Оно создано в рамках регионального проекта «Своя атмосфера». Новая площадка появилась на месте бывшего аварийного магазина в центре поселка. Ремонт и обустройство помещения обошлись в 11,5 миллионов рублей. На эти средства закуплены игровые приставки, аэрохоккей, VR-очки, 3D-принтер, техника для кулинарного пространства и тафтинга. Создаваемые площадки становятся местом для общения, образовательных мероприятий, командной работы и реализации инициатив молодых жителей. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью температура воздуха 7 градусов выше 0, завтра днем плюс 16. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News. На радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Осенний джаз на Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Осенний джаз на Радио 100.

100 FM. 100 FM.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Осенний джаз на Радио 100.